0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: 田拓也。
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 8 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха днем +24, +29.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 5 утра.
1: С 8 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха днем +24, +29.

0: Звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю. Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 8 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. Дожди и грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и предки. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Победители республиканского смотра конкурса «Лучший пахарь» наградили на международной выставке «Белагро-2026». Среди них наши земляки. В командном зачете среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства победителями стали Иван Гернут и Сергей Дорошков, передовики Горецкой райагропромтехники. Иван Гернут забрал серебро еще и в личном зачете среди профессионалов. Ректор Белорусской государственной сельхозакадемии Виталий Великанов отметил, что такая площадка, как выставка «Белагро», отличная возможность заявить о себе, причем во всех направлениях.
4: Мы показываем инновации, такие элементы точного земледелия, которые внедряются уже не первый год, но с каждым годом мы это все модернизируем, опять же, в учебный процесс обязательно. Общаемся с нашими коллегами, друзьями, которые приехали на эту выставку. Это в первую очередь университеты Российской Федерации, Китайской Народной Республики. И на полях выставки мы подписали соглашение о сотрудничестве между Белорусской государственной сельскохозяйственной академией и Приморским государственным аграрно-технологическим университетом. Это на совместные образовательные программы, это на обмен между студентами, преподавателями, сотрудничество, написание учебников, проведение конференций. Но и еще раз повторюсь, самое главное, еще одно из важных, это именно научные проекты совместные, которые реализовываются как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь.
1: Мстиславль.
3: В Мстиславском районе строят новый газопровод высокого давления. Он обеспечит природным газом жителей агрогородка Селец, сообщает МСТ «Лайфбай». Сегодня природный газ подведен к 12 населенным пунктам Мстиславского района, включая райцентр и ряд агрогородков. По словам главного инженера Мстиславского района газоснабжения Сергея Гавриленко, в настоящее время природным газом пользуются 5303 квартиры, еще 3563 обеспечены сжиженным газом. В сельце, где сейчас 174 абонента пользуются баллонным сжиженным газом, прокладка новой сети откроет возможности для газификации домов, отметил он. Протяженность распределительного газопровода составит 6582 метра. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец августа. После этого жители агрогородка смогут газифицировать свои дома.
1: Белыничи.
3: Развитие охотничьего туризма – одно из перспективных направлений экономики. Только в 2025 году доходы системы Министерства лесного хозяйства от иностранного охотничьего туризма превысили 17 миллионов рублей. Наш корреспондент Марина Касьянова на примере Белыничского района расскажет, как это направление развивают на Могилевщине.
5: Белынический район славится своими природными богатствами, и всего в 7 километрах от районного центра расположился охотничий комплекс. К слову, он привлекает не только охотников, но и гостей, и не только из Беларуси. Уже не один десяток лет Белынический лесхоз развивает охотничий туризм. В Беларуси сохранены уникальные традиции охоты. Для развития этого направления в нашем регионе созданы все необходимые условия, в том числе хорошая инфраструктура охотничьих хозяйств, рассказал инженер по охотничьему хозяйству Белынического лесхоза Денис Лытяков.
6: Сама база с тех лет претерпела новой реконструкцией. Это новая баня, сам домик изменился, добавили беседки, вот чтобы именно потенциал не только охотничий, но и местный туризм привлечь. Местных людей достроили беседки, домики, то есть, ну, весь комплекс. Задача была такая, чтобы вся эта территория не простаивала, чтобы не зацикливаться только на охотниках. А планы? Как можно больше принять гостей. Те, кому нравится природа, нравится такой вид отдыха. Поэтому наша задача как можно в большем количестве людей показать эту красоту.
5: Туристов приезжает много, в основном из нашей страны и регионов Российской Федерации. Комплекс пользуется спросом. Места забронированы на сезон вперед.
6: Основные наши виды – лось, косуля и благородный олень. То есть вот эти три вида составляют такую охотничью составляющую нашего хозяйства. Ну, как в целом по Республике Беларусь. С октября месяца открывается основная наша охота, когда можно добывать всю половозрастную структуру. Самки, самцы, сигареты. галетки. С 15 мая открывается вот сезон охоты на самца косули. Вот с 15 мая у нас заезжают первая группа охотников. И, грубо говоря, полтора месяца у нас тур сменяется туром. То есть одни уезжают, следующие приезжают. И как май месяц, это день в день. Выходные, будни, там в июне немножко уже полегче. Ну, в целом, вот этот сезон отрабатываем.
5: В этом году Дом охотника расширяет географию туристов. В Белыническом районе ждут гостей из Бельгии и Германии. И до Нового года комплекс будет работать в режиме нон-стоп.
1: Чаусы.
3: В Чаусском лесхозе прошел пресс-тур для журналистов Могилевщины, пишет Чаусы Ньюсбай. Обсуждали пожарную безопасность. Во время мероприятия его участникам продемонстрировали навыки и способы тушения лесного пожара. Под руководством главного лесничего Чаусского лесхоза Владислава Бобылева показали, как происходит реагирование на пожар, начиная с поступления сообщений и заканчивая непосредственным тушением стихии. Территория Могилевской области имеет 100% покрытие системой мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной страж». На месте инсценированного пожара силы для обнаружения и тушения лесных пожаров продемонстрировали, как происходит борьба со стихией с использованием специализированного инвентаря и техники.
1: Местное время.
3: В Могилеве многодетной семье вручили батькову кошулю. В Могилевской больнице скорой медицинской помощи поздравили семью Присмакиных с рождением третьего ребенка. Первенец родился в 2017 году, дочь в 2020, а 1 июня 2026 года семья пополнилась еще одним наследником – мальчиком по имени Дарий. Председатель областного отделения партии «Беларусь» Юрий Машин вручил семье сундук, внутри которого находилась батькова кошуля. Первая рубашка ребенка сшита на предприятии «Знамя индустриализации», а ленточка изготовлена на ленте в Могилеве. Юрий Машин отметил, что именно 1 июня, в День защиты детей, партия дала старт общенациональному проекту «Третий батьков».
1: Местное время.
3: В Музее славы Могилевщины открылась уникальная выставка международного проекта «Герои обороны, трагедия и подвиг». В 2026 году исполняется 85 лет героической обороне Могилева от немецко-фашистских захватчиков в июле 1941-го. Проект Могилевского областного краеведческого музея имени Романова поддержали коллеги из Тулы. Организаторы предложили передавать музеям фотографии, письма, воспоминания защитников Могилева. И вот в музее представлены неизвестные ранее материалы о героях обороны Могилева и Днепровского рубежа. Подробности у Нины Михновой.
7: За плечима организатору международного историко-патриотичного проекта «Герои обороны», просвященного 85-й годовине героичной обороны Могилева у липені 1941-го, карпатливая праца доследчиков, историков, краезнауцев. Подключились до створения этой экспозиции нащадки оборонцев Могилева, которые передали музею уникальные материалы со своих семейных архивов. Тут соправдные военные фотографии, документы и особистые речи оборонцев Могилева, рассказывая удельница проекта с Тульской области России Оксана Бабкина.
8: Бои, конечно, здесь были страшные. Дедушка мой попал в плен со своим товарищем из соседней деревни. Из плена им удалось убежать, но, к сожалению, прадедушка был очень тяжело болен, потому что плен, и не смог переплыть через реку, отдал товарищу свою пилотку и попросил передать жене Аксине.
7: В Тульской области приехали свояки герою обороны Могилева, как передать знойденные свідчення про оборонцев. Документальные материалы у тимлику про 380 58-й полк, який був сформірований до війни на території Тульської області і у 41-м воював під Могильовом, розповідає удільник проєкту з Тульської області Анатоль Добролежа.
9: Я, видимо, оставлю музею фотографії цих списків, да. Для мене це було настільки вот, перьевою ручкою, фіолетовими чернилами. В 41-му году заповнялись вот эти фамилии, военно-учетная специальность, дата рождения и так далее, и куда направлен.
7: Батько Анатолия Михайловича так само воював у легендарній дарным 388-м полку, у тем самым, про який написал свой роман «Живые и мертвые» Константин Симонов.
9: Когда мы с ним вместе смотрели фильм «Живые и мертвые», он внимательно смотрел, кивал головой и говорил, у нас было примерно так же.
7: Сярод организаторов международного проекта «Герои обороны» и правнушка четырехразового героя Советского Союза Георгия Жукова Варвара Ярохина. По выниках международного проекта створена база данных удельников обороны Могилева и сборник навуковых прац. Выстава будет экспоноваться у городских и районных музеях и проедет дорогами памяти и славы международного молодежного патриотичного проекта.
1: Местное время.
3: В Студенты МГУ имени Кулешова обнаружили уникальную находку, которая приоткрывает неизвестные страницы истории жизни первобытного человека, передает СБ. Это изображение человека, воплощенное в скульптуре из кремня. Ее обнаружили студенты историко-филологического факультета во время работы с коллекциями известного белорусского археолога Вячеслава Копытина. Коллекции хранятся в Центре первобытной археологии при университете. Артефакты изготовлены из местного серого мелового кремня. Для Востока Беларуси такая находка сделана впервые. Артефакт передали на экспертизу в Санкт-Петербург. Результаты ожидают к осени.
1: Местное время.
3: Министерство внутренних дел продолжает торжественное мероприятие «110 лет в едином строю», приуроченное к предстоящему юбилею белорусской милиции. Накануне идеологический марафон прошел в Белыничах. Праздник сопровождался республиканской акцией ведомства «За безопасность вместе». Так, госавтоинспекция подготовила интерактивную программу, направленную на популяризацию правил дорожного движения в игровом формате. Особый интерес у детей вызвали сложные дорожные кроссворды. Маленькие участники с азартом разгадывали зашифрованные термины, вспоминали значения дорожных знаков и правила поведения на проезжей части, демонстрируя отличные знания и смекалку. Особый колорит создавали показательное выступление служебных собак. Аниматоры в ростовых куклах, вкусные угощения и сюрпризы. Центральным событием стал праздничный концерт.
1: Белыничи.
3: Экологический студенческий отряд «Патриот» имени Китаева приступил к работе на улицах Белыничей. Принимающей стороной стал жилкомхоз. Все ребята обеспечены рабочей формой и средствами индивидуальной защиты, пишет Зара Бай. 17 человек приступили к работе. Главный фронт работы – это зеленое строительство. Восьмиклассники средней школы номер 1 имени Пашковского благоустраивают растительные композиции и цветочные островки на главных городских улицах. Свои первые деньги школьники планируют потратить по-разному. Кто-то хочет купить новую одежду, кто-то собирает на новый телефон или велосипед. Первый экологический студотряд будет работать на благоустройстве Белыничи 10 дней.
1: Местное время.
3: Чтобы лето было не только солнечным, но и прошло с пользой. Путешествия для ребят из детских домов семейного типа второй год подряд организует Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда вместе с отделением Белорусского фонда мира. Мероприятие приурочено к республиканской акции «Дорогами памяти». Почти полсотни девчонок и мальчишек. Все эти ребята – воспитанники детских домов семейного типа области, рассказала директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк.
10: Организовали уже традиционно Белорусский детский фонд с нашим отделением Могилевского фонда мира, что очень приятно, потому что вот две такие общественные организации заботятся о том, чтобы дети в летний период, когда уже закончили школьные занятия, смогли как можно больше не просто как бы отдыхать, а познавательно путешествовать.
1: Местное время.
3: Маленький шаг к большой профессии. Ученики средней школы номер 2 побывали на радио Могилев и убедились, работа журналиста – это не только микрофон и запись. Ребята встретились с ведущими и редакторами, заглянули в студию, увидели, как рождаются новости и программы. Подробности у Анны Османовой.
11: За кулисами радио Могилев школьники узнали, чем отличаются государственные СМИ, как готовят выпуск новостей и проверяют факты, как работают ведущие в прямом эфире.
12: Вот, например, если рассказывать новости, то надо соблюдать дикцию, правильное дыхание и ударение правильно ставить.
13: Я узнал, что работать в радио – это нелегкая работа, потому что нужен не тихий голос, правильно ставить ударение и рассказывать все четко и внятно.
14: Чтобы тут работать, надо хорошо дышать и внятно все рассказывать.
15: Я хотела бы работать с журналистом. У них всегда классно.
11: Юные гости попробовали себя и в роли журналистов. Взяли интервью у работников радио. Визит показал, что медиа – это команда, скорость и ответственность. Кому из этих ребят в будущем покорится сфера журналистики, пока непонятно. Но первый шаг к большой профессии уже сделан, говорит учитель средней школы номер 2 Могилева Наталья Гурченко.
16: На мой взгляд, вообще профессия журналиста – очень интересная профессия, не только сложная. Мы сегодня знакомимся с разными профессиями. семьи выбираем. Был у нас вот конкурс рисунков, но решили посетить вас, узнать о том, как интересно работать на радио, какова профессия журналиста. Находить различные интересные новости, знакомиться с разными людьми, нашими жителями городскими.
11: Радио «Могилев» обещает поддерживать связь со школой и приглашать ребят на новые мастер-классы.
3: Что интересного происходит в районах области, радио «Могилев» расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
2: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. На форуме «Экспорт белорусских товаров в Китай» подписали 11 документов о сотрудничестве, пишет Белта. Китай заинтересован в расширении присутствия брендов «Сделано в Беларуси» на прилавках магазинов Пекина и Шанхая. Особый интерес китайские партнеры проявили к экологически чистым продуктам питания. Беларусь отправит крупные партии льна, рапсового масла и других товаров, востребованных на рынке Поднебесной. На форуме заключен договор о сотрудничестве на 41 миллион долларов, в рамках которого компания будет закупать у Беларуси рапсовое масло, замороженную говядину и пиломатериалы. Выставку «Белагро-2026» посетили более 200 тысяч гостей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов на церемонии закрытия Белорусской агропромышленной недели, передает Белта. Международная выставка каждый год показывает свои масштабы. Нашу выставку посетили представители 12 стран мира, в их числе более 40 иностранных делегаций. На выставке впервые побывали Корейская Народно-Демократическая Республика, Грузия, Монголия и многие другие, рассказал министр. Сколько абитуриентов в этом году поступят в вузы без экзаменов, рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев в проекте «Белта. Страна говорит». В прошлом году было зачислено почти 5500 ребят. Полагаем, что количество ребят, которые будут претендовать на поступление в университеты без вступительных испытаний, в этом году сохранится на том же уровне, сказал Сергей Пищев. 11 июля на берегу Днепра пройдет один из самых ярких летних праздников Беларуси – республиканский праздник Купалье. Гостей ждут выставка-ярмарка народного творчества и ремесел, подворье регионов Беларуси и гостей из России, первый сырный фестиваль в Александрии, концерты творческих коллективов и артистов Беларуси и России, традиционный купальский костер и праздничный фейерверк, ночная молодежная дискотека под открытым небом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

Самого доброго утра желаю всем, кто уже проснулся и готов покорять вершины дня сегодняшнего на часах 7.02 на календаре 8 июня, понедельник, дорогие. Давайте вместе наполнять этот день отменным настроением, приятными событиями. Как всегда, на волнах радио Могилев нас ждут любимые исполнители. Совсем скоро услышим Джерри Холлиуэлл.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наши хиты.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: утро начнет.
1: Ну что, дорогие, лето торжествует, а это самая благодатная пора года, да, без преувеличения говорю об этом. Летом все живет, все дышит полной грудью, как, собственно, и мы с вами тоже. Никто не впадает в спячку, все живут яркой, насыщенной жизнью. Естественно, что такому прекрасному времени года посвящено множество мыслей, высказываний, и это здорово. И неважно, какой сегодня день, понедельник или вторник, или четверг, идет ли дождь. Он тоже, кстати, радует. Ну, о погоде узнаем буквально через песню. А пока что Ханна. Потанцуем вместе с ней.

0: 8 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

7.40 на студийных. Недавно многие отошли от сна. А знаете, почему мы видим сны? Наука предлагает 4 гипотезы. Первые 3 – это обработка эмоций, закрепление памяти и тренировка угроз. Ну, когда мозг проигрывает какие-то опасные сценарии. Знаете, это как эволюционный тренажер, я бы сказала. Ну, а 4-я гипотеза говорит о том, что сны могут быть просто шумом, случайными образами, без всякой функции. Ну и еще один факт. Все видят сны 4-6 раз за ночь. Просто не все их запоминают. А миф про падение во сне – это просто неправда. Никто не разбивается. Но знаете, даже если ваши сны – просто случайный шум, это самый безобидный шум в вашей жизни. Не копайтесь, не думайте, к чему, что, как. Знаете, в отличие от соседа с дрелью по субботам, сны на самом деле безобидные. Ну а сейчас не про сон, а про то, что понедельник, да, рабочая неделя началась, так что всем продуктивного дня.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: 7.49 на студийных. Время новинки на радио Могилев. Алекс Лим, казахстанский певец, ворвался в музыкальную индустрию как победитель престижного конкурса. И вот теперь нас радует новыми творениями. Будем прямо сейчас слушать сингл «Целый мир». Проникновенная поп-композиция о любви, в основе которой лежит идея искренних, всепоглощающих чувств, ради которых человек готов отдать все. Кому это не знакомо? Мне кажется, практически всем. Ну что ж, прямо сейчас Алекс Лим с композицией «Целый мир».
1: Новинка на радио Могилев.

0: Кирове 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь намерена расширить торгово-экономические отношения с ОАЭ. Об этом заявил накануне премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с министром внешней торговли ОАЭ Тани Бен Ахмедом Аль-Зеюди, передает Белта. Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. Мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло, сказал Александр Турчин. Белорусское продовольствие востребовано в Китае, заявил заместитель министра коммерции КНР на полях форума в Минском международном выставочном центре на площадке выставки «Белагро», передает Белта. Отраслевая ассоциация, которая работает в сфере импорта и экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров, продукции растениеводства и животноводства, КНР активно взаимодействует с белорусскими партнерами. Показатель превысил общий темп роста китайского импорта продовольствия из других стран мира. В Беларуси стартует регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни, сообщает Белта. По 11 июня зарегистрироваться для прохождения ЦТ могут абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни, причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы на ЦТ в основные дни. Зарегистрироваться в резервные дни в Могилеве можно в Белорусско-Российском университете. Резервными днями проведения ЦТ в этом году определены 18, 20 и 22 июня. И о спорте. Белорусские атлеты выиграли 3 медали на этапе Кубка мира по спортивной акробатике 2026 года, который прошел в Баку, сообщает Белта. В активе наших акробатов 2 серебра и 1 бронза. В соревнованиях женских пар вторую позицию заняли Анна Колоницкая и Валерия Михейчик. В этом же виде программы у парней тройку призеров замкнули Илья Фоменков и Роман Халимончик. В зачете женских групп второй результат показали София Лицкевич, Ульяна Молчанова и Яна Миневич, которые были победительницами предыдущего этапа Кубка мира в Бургасе. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Дожди и грозы, ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +17.

8.02 на студийных, понедельник стартовала, а этот день, помним, не враг, а просто повод вспомнить, как мы умеем наслаждаться утренним кофе. Новая рабочая неделя, возможно, еще одна очередная иллюзия, что в этот раз, ну, мы точно все

Все зависит только от нас самих. Хорошего старта и легких задач. Ну а чтобы было легче, музыка нам в помощь. Очень скоро услышим Hello Match. Также Леша Свик и «Останься со мной».

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 3,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.

0: Я вот точно останусь с вами, ну, буквально до 10 утра. А вот новость хорошую тоже расскажу. Знаете, бывает так, просыпаешься, а бабочек в животе нет. Ну, не залетели еще, и что же делать? Первое, дышать. Да-да, не смейтесь, кто-то скажет, ой, ерунда. А вот и нет, дорогие мои, попробуйте. Глубокий вдох, выдох, и чувствуете, тело расслабляется, сердце перестает биться, как у зайца, давление приходит в норму, и главное, энергии тратится меньше. А вы все искали секрет продуктивности. Вот, все просто. Ну и самое вкусное, ловите плюсы. Нашли хорошее, запомните. Случилось приятное, поделитесь, потому что радость, которой поделитесь, она, как знаете, бумеранг, вернется обязательно, а может быть еще и с подарками. Ну и помните, что бабочки сами не прилетают. Если дышать, не ныть и замечать хорошее, возможно. Возможно, они найдут ваш адрес. В общем, хорошего дня, без плохого настроения. С улыбкой идем в этот день, несмотря на то, что для многих понедельник, ну, такой не очень любимый день. Давайте его будем любить.
1: Наши хиты.

0: 8 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

0: Ты что это сделал?
1: Оплатил интернет бонусами.
2: А так можно было?
1: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Дорогие, время новинки на радио Могилёва. Будем наслаждаться песней под названием «Ангел моей мечты». Это искренняя музыкальная исповедь от Дениса Клявера о непростых, но искренних отношениях. Услышим рассказ о вечной борьбе двух людей за идеальные отношения. Ну и по задумке автора, любовь здесь – это не идеализированная сказка, а настоящая ежедневная работа над собой. Когда проходишь через трудности, различные кризисы, преодолеваешь разногласия, и вот благодаря этому мы можем стать лучше, а в финале всегда побеждает любовь.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Кофе, пожалуйста.
1: Вам со сливками?
0: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%. Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
1: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня проведет переговоры с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой, который совершает официальный визит в Беларусь. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Переговоры Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы пройдут во Дворце независимости. Прежде всего, президенты обсудят проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепление ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. По итогам переговоров ожидается подписание международных документов, которые расширят и укрепят двустороннюю договорно-правовую базу в различных сферах. В Беларуси планируют построить завод по производству водорастворимых удобрений. Российский предприниматель Дмитрий Мазепин в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал о планах построить в Беларуси завод по производству водорастворимых удобрений. «Мы с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным договорились, что построим небольшой завод, который будет производить водорастворимые удобрения. Завод будет построен на базе Гомельского химического завода, а эти удобрения – специальные удобрения, которые используются в теплицах. В течение 2 лет мы, компания «Уралхим», будем инвестировать и построим данное предприятие», – рассказал Дмитрий Мазепин. В связи со штормовым предупреждением сотрудники госавтоинспекции напомнили о правилах безопасного вождения, сообщили Белта УВД Минского облсполкома. Правоохранители призывают соблюдать максимальную бдительность за рулем. Ухудшение видимости, скользкое дорожное покрытие и возможные порывы ветра могут стать причиной ДТП. Водителям следует увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и снизить скорость движения. Особое внимание следует уделить пешеходам, которые в условиях плохой видимости будут менее заметны. Пешеходам же рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде и быть предельно внимательными при переходе проезжей части, добавили в ведомстве. 24-й международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» закрылся на яркой ноте. Накануне прошла торжественная церемония награждения лауреатов и заключительный гала-концерт. На сцене чествовали лучших из лучших – юных артистов и художников, чьи работы покорили жюри. Так, дипломами гран-при награждены 6 конкурсантов. В номинации «Эстрадный вокал» солисты Арсений Соболевский, учащийся ДШИ номер 13 Минска. В номинации «Живопись» Мария Чижевская, учащаяся Могилевской детской школы изобразительных искусств. В номинации «Графика» Ульяна Голобобова из Клима детской школы изобразительных искусств. В номинации «Коллективы народно-сценического танца» лучшим стал детский хореографический ансамбль «Зарнятка» из Могилевской ДШИ номер 3 имени Солдатова. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы, ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +18.

На часах 9.03, на календаре 8 июня, а за окном, да, летний понедельник. И знаете, лето это вам не весна, оно какое-то волшебное. И еще сезон отпусков. Кто-то уже греет спину на пляже, а кто-то только собирает чемодан. Поэтому, знаете, давайте договоримся, на друзей и коллег не обижаемся, ну, которые отдыхают. И не злимся, и даже порадуемся давайте за них. Ну, а если вам временно прилетело больше работы, ну, примите это как должное. Просто знаете, ваша очередь на отдых уже точно где-то рядом. Олеся Маскина по-прежнему в студии Радио Могилев. Ставлю хиты, а вы делаете погромче. Совсем скоро порадует нас Кайли Минок. Также появится Анюша. Еще раньше Бон Диско. Хорошего понедельника и легкого летнего настроения.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Радио «Могилев».

0: бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 3,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу: город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8029-320-0008.
3: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Радио Могилев.

что, дорогие, утренние сборы, тот еще квест. Всех собрать, самим собраться. А сколько нарядов нужно наутюжить? А теперь-то все. Ликуйте, стилисты официально заявили, мятая одежда – это больше не стыд. Это символ роскоши. Да-да, вы не ослышались. То, что вчера многие называли «я спал в этой футболке», сегодня высокая мода. Ведущие бренды выпускают юбки, платья, пальто и даже оперные перчатки с заломами. И... знаете, не на чем-нибудь, а на коже и шелке, там, где раньше требовали безупречной гладкости. Теперь все. Можно всем вещам быть помятыми. А почему это круто? Объяснять просто. Умение отпустить контроль – это стиль. Небрежность делает образ гораздо интереснее. Плюс мятость намекает на движение, жизнь, путешествие. В общем, на то, что вещь не просто висела в шкафу, ну, а проживала вместе с вами свою лучшую жизнь. Какие выводы можно сделать? Ну, первый. Теперь не гладить – это люкс. Второй. Ваши мятые джинсы вдруг стали искусством. Ну и третий. В мире, где все ретушируют до блеска, принятие несовершенства. Продают за большие деньги. Так что в следующий раз, когда вас упрекнут в каком-то, может быть, неопрятном виде, гордо отвечайте – это не лень, это дорого. Хорошего дня и модных помятостей.

0: 8 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

0: утро начнется.
1: На календаре 8 июня, и, кстати, этот день можно считать благоприятным для интеллектуальной работы и самоанализа, особенно если вы сами настроены на волну мудрости и открытий. Что можно сделать сегодня, чтобы усилить этот эффект? Ну, записать любую необычную мысль, даже если она кажется вам странной. Часто тайные знания приходят как легкое озарение между дел. Потом можно изучить что-то за пределами привычного. Ну, например, что это может быть? Прочитать статью по нейробиологии или философии. В общем, дорогие мои, пусть этот день подарит вам свежие решения и чувство какой-то внутренней ясности. Ну, а совсем скоро мы узнаем гороскоп для каждого знака зодиака у Тыры Александровой.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Могилев Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих на посадку цветов. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80-222-70-75-41.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%. Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Радио «Могилев».

0: Ты что это сделал?
1: Заплатил стикером.
0: А так можно было?
1: А знаешь, можно платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Отходить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
5: Новинка на радио Могилев.
6: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: 9.57 в нашей стране, и я думаю, что уже никого не пугает ни понедельник, ни что-либо другое. Всего-то нужно настроиться на добрый лад, приоткрыть окна, чтобы поток свежего воздуха был, и, естественно, не покидать волну радио Могилёв. Алисия Маскина, этим утром была ваша компания, осталось только попрощаться. Всем счастливо, легкого понедельника и пока-пока.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводит переговоры с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой, который совершает официальный визит в Беларусь. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Прежде всего, президенты обсудят проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепление ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. Подробности в следующих выпусках. Событиям в мире. Израиль и Иран обменялись ракетными ударами. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам на западе и в центре Ирана. А также был атакован нефтехимический комплекс в иранском городе Бендер-Машхешер. Иран, в свою очередь, выпустил новую волну ракет в сторону Израиля. О происшествиях. Лобовое столкновение в Могилевском районе. 4 человека в больнице, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Накануне поздно вечером 38-летний мужчина за рулем Митсубиши, двигаясь по автодороге Р-76 Орша-Шклов-Могилев, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ауди под управлением 41-летней местной жительницы. В результате аварии водитель Ауди и 3 пассажира Митсубиши с травмами различной степени тяжести госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства устанавливаются. На Могилевщине ведут активную работу по уничтожению инвазивных растений. Борщевик сосновского в нашем регионе распространился на площади 164 гектара, а золотарник канадский занимает около 1870 гектаров. Борщевик сосновского – опасное растение, которое угрожает не только биоразнообразию, но и непосредственно жизни и здоровью человека. Все потому, что сок борщевика, попадая на кожу, оставляет серьезные ожоги, напомнила главный специалист Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Прудникова.
2: Необходимо отметить, что большая часть земель, занятых борщевиком и золотарником, расположена в населенных пунктах. И это, как правило, не приусадебные участки граждан, а бесхозные, труднодоступные места. Мероприятия по борьбе с инвазивными растениями у нас в области уже начаты. Предпочтение отдается химическому методу, как наиболее эффективному. Преимущественно применяются гербициды сплошного действия. Если популяция небольшая, либо перед нами единичное растение, может применяться метод подсекания корней.
1: И о спорте. Два белорусских экипажа стали победителями международных соревнований по академической гребле 65-я Большая Московская регата Кубок сильнейших спортсменов, сообщает Белта. В заключительный соревновательный день победу в женской четверке парной одержал наш квартет в составе Виолетты Каратыш, Александры Голубенковой, Вероники Анацкой, Анастасии Ивлевой. В мужской восьмерке лучший результат показали наши Сергей Володько, Дмитрий Фурман, Антон Купалов, Денис Климята, Михаил Иванчиков, Алексей Бандюк, Владислав Локун, Денис Кучерев и рулевая Валерия Теляк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +19.

0: ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгона.бай и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 8 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Радио Могилев.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление было сделано на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хан Чжэном, передает Белта. Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику, сказал Александр Лукашенко. Вы на нас можете рассчитывать, как на самых надежных друзей и сторонников, заверил белорусский лидер. Заместитель председателя КНР Хан Чжэн на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о грандиозных планах сотрудничества между двумя странами, передает Белта. Хан Чжэн подчеркнул, что под руководством глав государств отношения Беларуси и КНР достигли высокого уровня всепогодного всестороннего стратегического партнерства. Он также упомянул, что лидеры стран в прошлом году встречались дважды и наметили новые грандиозные планы для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. В Могилевской области полным ходом идет кормозаготовка. В Управлении интенсификации растениеводства и мелиорации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облсполкома пояснили, что по темпам выполненных работ лидируют Кировский, Чериковский, Шкловский и Славгородские районы, в которых первый укос завершен более чем на 40% запланированных площадей. На одну условную голову в среднем по области заготовлено почти 3 центнера кормовых единиц. На площади 6,5 тысяч гектаров предстоит скосить многолетние травы в Славгородском районе. Уже заготовили 15,5 тысяч тонн сенажа. О спорте. В Санкт-Петербурге определились победители и призеры этапа международной серии Гран-при по велоспорту на треке с участием спортсменов из России и Беларуси.

Беларуси, сообщает Белта. Участники соревнований разыграли медали в 6 олимпийских видах программы, а также в индивидуальных гонках на время. На счету белорусов 6 серебряных и 4 бронзовые награды. Двукратным призером турнира стал Александр Глова, завоевавший серебро в керинге и бронзу в спринте. Также дважды на пьедестал в личных видах поднималась Ирина Примакова, которая была второй в индивидуальной гонке и третьей в минимуме. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +21.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: звезд всегда есть для вас сюрприз. Давайте узнаем, к каким событиям готовится знаком зодиака на предстоящей неделе. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: Овны, иногда все, что нужно, это просто сделать паузу и позволить себе отдохнуть. Легкость и спокойствие сделают эту неделю особенной. Отдохните, выдохните и двигайтесь к своим мечтам. С новыми силами под ваш трек недели. Саян Мальборо.

Тельцы, ваша позитивная энергия послужит источником вдохновения для всех вокруг, а предстоящая неделя наполнится легкостью, улыбками и приятными сюрпризами под ваш трек недели. Антоха МС и Джарахов. Цветочки.

Близнецы, помните, настоящая магия происходит здесь и сейчас. Откройтесь новым возможностям и смело делайте первые шаги. И не бойтесь настаивать на своих правилах игры. Оставьте старые обиды и сосредоточьтесь на позитивных моментах. А ваш трек недели – Дункан Лоренс и Флетчер «Аркада». A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн.

0: картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 3,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Астрохит недели.
3: Раки, время двигаться вперед к своим мечтам, даже если мечты кажутся далекими. У вас точно хватит сил и смелости к ним добраться. Сохраняйте веру в себя, и вы удивитесь, как много смогли достичь. А ваш трек недели – «Близкие горы».
4: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, на небе снято.

Это неделя для львов, время любви и свободы. Танцуйте и любите, как в последний раз. Расправляйте крылья, мечтайте о звездах, живите ярко. И не бойтесь открывать сердце для новых приключений. Под ваш трек недели Lost Frequencies Reality. Sometimes I believe, at times I'm rational.

И вы не бойтесь показывать свою настоящую суть. Любовь к себе откроет новые горизонты и принесет радость. Пусть эта неделя станет памяткой, что в ваших слабостях кроется великая сила. А ваш трек недели — Мартин «Полюби все мои слабости».

0: 8 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы, не стесняйтесь проявлять свои эмоции. Вы смелые, умеете шутить, даже когда грустно, а потому будете вознаграждены. Звезды с вами, а ваш трек недели – «Корона» – «The Rhythm of the Night».

Скорпион, время понять, что настоящее счастье в маленьких радостях. Ваши мечты – это как билет в мир, где все проще и ярче. Главное, не забывайте, что настоящее лето внутри вас, и оно ждет своего часа. А ваш трек недели – Анивар, там, где солнце.

0: недели.
1: Стрельцы, это неделя, время любви и свободы. Танцуйте и любите, как в последний раз. Расправляйте крылья, живите ярко и не копайтесь в прошлом. Просто не бойтесь открывать сердце. Слушаем трек недели для стрельцов. Beautiful Boys, «Сгорал

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%. Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
3: О чем звезды напели, астрахит недели.
4: Знаете, козероги, после тура по эмоциональным штормам вы имеете право быть счастливыми. Поверьте в чудеса и насладитесь процессом. Под ваш тег недели Вован. Любовь рождает чудеса.
5: Астрахит недели.
6: Любовь рождает чудеса. Дарит солнце нам двоим. Тает время на часах. Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Водолеев ожидает особенный эмоциональный поток. Наступает время признаний и искренних чувств, когда сердце подскажет, что самое важное – доверие и любовь. А ваш трек недели – Боуза «Магнетик».

Рыбы всю предстоящую неделю будут убеждаться в том, что счастье есть. Достаточно просто начать замечать прелести, которые подкидывает вам жизнь. Будьте искренними и открытыми к новым возможностям. Слушаем трек недели для рыб «Филатов и Кэрис». Включи музыку.

0: на этом все. Это был Астрохит недели «Звезды напели». Пусть советы звезд помогут вам провести неделю максимально продуктивно. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Ты что это сделал?
4: Заплатил стикером.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
5: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление было сделано на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хан Чжэном, передает Белта. Хорошо, что вы приехали в это время к нам. У вас есть возможность ближе на практике познакомиться с нашей страной.
2: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. Беларусь и Китай очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
1: Белорусско-иранское сотрудничество в сферах здравоохранения и фармацевтики обсуждалось на встрече чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Иране Дмитрия Кольцова с заместителем министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Махди Персалихи. Об этом Белта сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития сотрудничества между профильными ведомствами Беларуси и Ирана. Глава белорусской дипломатической миссии и заместитель министра подтвердили нацеленность на поступательное развитие отношений между двумя государствами в различных сферах, в том числе по таким направлениям, как здравоохранение, фармацевтика и продовольствие. В пятницу скопление легковых и грузовых автомобилей, ожидающих въезд в Литву и Польшу, увеличилось в два раза. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете, пишет СББАЙ. Въезда в Литву перед пунктами пропуска Мединка и Шельниченкай ожидают больше 220 больших грузов. Сопредельная сторона за выходные пропустила на свою территорию 26% грузовиков от нормы. Свыше 400 фур стоит перед погранпереходами Бобровники и Кукурыки. Польские контролирующие службы приняли на свою территорию 29% грузовых авто. О спорте. Белорусская Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации после второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, сообщает Белта. На парижских кортах Ролан-Гаррос Соболенко сумела дойти до четвертьфинала, и сейчас у нее 9090 очков. Идущая второй представительница Казахстана Елена Рыбакина отстает от лидера на 947 баллов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Ну что, прекрасный очередной летний в разгаре. Пусть будет больше красок, настроения, удачных стечений обстоятельств и хитов. За последнее отвечаем мы, Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. Всем мой пламенный привет.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: 8 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди и грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

0: 12:33 на студийных, на календаре лета, а мы все в работах и в делах, а оно ведь и к лучшему оказывается. Ученые утверждают, что общение – это мощный ресурс для здоровья и долголетия. А еще общение делает человека более счастливым. А если человек приятен, то общение еще и понижает уровень стресса. Вот так мы, оказывается, недооцениваем рабочие будни. Так бы просидели в стрессе на дачах, да, дни одинешеньки, не стали бы более счастливыми. А так, на тебе, пожалуйста, общайся и будь счастлив.
1: Радио Могилев.

Скона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Скона.бай и по номеру 7176.

0: Лето продолжается, а фоном хиты. Что может быть лучше? А лучше может быть только внеплановый чаек с печеньками с любимой коллеженькой. Надеюсь, такие имеются в вашем окружении. А специалисты уверяют, что это главная составляющая отличного самочувствия на рабочем месте. И советуют не пренебрегать общением и возможностью переключиться. Я же напоминаю, чтобы вы не забывали и о настроении ваших близких. А еще прямо сейчас полистайте свои записи. Вдруг у вас именинник имеется, а вы и подзабыли. Нехорошо. Да воспользуйтесь программой «Привет в обед», которая стартует в следующем часе, где на протяжении 50 минут мы будем передавать привет и поздравлять, радовать и улыбать всех, кого скажете. Присоединяйтесь. Услышимся в следующем часе в программе «Привет в обед».
1: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: развития сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление было сделано на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом, передает Белта. Он подчеркнул, что результатом достижений между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах.
1: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на западе Африки. Об этом он заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, передает Белта. «В данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская, как Китай или США, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место на континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике», сказал президент Беларуси. Особенности белорусской культуры и традиций представлены на 14-м международном фестивале национальных культур в Азербайджанской дипломатической академии. Об этом сообщает Белта. Мероприятие традиционно собрало на одной площадке под открытым небом участников из 42 государств. Совместно с Центром белорусского языка и культуры при Азербайджанском университете языков аудитории была предоставлена музыкальная композиция «Гэта Беларусь моя» в исполнении азербайджанских активистов Центра на белорусском языке. Как подчеркнули в посольстве, проведение подобных мероприятий способствует популяризации белорусских традиций и культуры и дальнейшему развитию белорусско-азербайджанского взаимодействия по различным направлениям. И в завершении, сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Дожди, грозы и ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев «Облгидромет». А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: И поздравляю, поздравляю и слушаю.
3: На студийных часах 13.03 уже можно с уверенностью сказать, началась родимая программа «Привет в обед» на радио Могилев. Я уверена, что, посмотрев по сторонам, вы непременно найдете среди своего окружения тех людей, которым нужно приподнять настроение. Для этого есть один весьма эффективный способ. Можете отослать на номер 9940 или Viber через 44-56-86-176 сообщение с приветом, признанием, поздравлением, словами поддержки. В общем, давайте вместе держать с вами контакт и таким образом поднимать настроение вашим близким, родным людям. Поверьте, это очень-очень-очень здорово. Меня зовут Ира Александрова. Обращайтесь.

Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

Пишите нам на 9940 и на Viber через 44-56-86-176. И вот что прилетело на наш смс-сервис прямо сейчас. Андрюха, сынок, хватит играть на компьютере. Я тебя очень-очень люблю. Это мама написала. Андрюш, ну, может, есть какие-то дела. Может, мама тонко намекает, чтобы вы ей помогли. Ну, в общем, утрясите сначала этот вопрос, а потом вы продолжайте играть. А далее. Кирилл вот спрашивает, как мне сдать экзамен? Кирилл, тут главное не волноваться. Сдать экзамен вообще проще простого. Даже если вы что-то не поняли в течение года, поймете прям там на экзамены и все сдадите. Я вас верю, у вас все получится. Это вот прям к бабке не ходи. Далее передаю нашей дружной семье, мужу Валерию, доченькам Лерочке и Полиночке поздравления с новосельем, пишет Инна. Родные мои, пусть в нашем доме всегда царят только мир, счастье, доброта, любовь, забота и внимание друг к другу. Пусть в наших дверях, пусть в наши двери всегда стучатся радости, добрые вести. А на нашем пороге появляются только желанные, дорогие сердцу люди. Люблю вас безмерно, мои роднулечки. Очень дорожу вами, горжусь всей душой. Целую, обнимаю вас крепко-крепко. Ваша навеки любимая я. Инночка, я поздравляю вашу семью с этим прекрасным событием. Теперь у вас есть свое гнездышко, которое вы будете вить, обгораживать, обуючивать. И, конечно, пускай оно приносит вам много-много счастья. Ну что ж, друзья мои, продолжаем.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

послание на 9940 и на Viber через 44-56-86-176, то слушайте внимательно, зачитываю то, что пришло прямо сейчас. Здравствуйте, дорогое радио, поздравьте, пожалуйста, Ольгу Михайловну с юбилеем, желаем много здоровья, много счастья в личной жизни. Конечно, Ольга Михайловна, с удовольствием поздравляем вас с вашим праздником, всегда вам оставаться прежде всего настоящей женщиной, красивой, грациозной, чуточку таинственной, ну, конечно же, будьте счастливы, пусть исполняются все ваши желания. Далее, для Олеси сообщение. Спасибо тебе за то, что ты есть на свете, за твою нежность и ласку, за твою пламенную любовь, за твою милую улыбку, которая сводит меня с ума.

Знай, в мире для меня существуешь только ты. Твоя любовь. Люблю тебя. Это Юрий написал. Боже, какая красота. Далее. Мольбы для Алексея. Лешенька, люблю тебя. Прости меня. Твоя Танюшка. Послушайте, дорогие мои, зачем вы ссоритесь? На такой чудесный день. Зачем все вот эти разборки? Никакого ж толка от них нет. Только плохое настроение и разочарование. Давайте миритесь. Ну и хорошего настроения вам пожелаю. Ну а мы продолжаем.

0: Сандра, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

посланий, которые вы присылаете в программу «Привет в обед». А с удовольствием, конечно, зачитываю. Здравствуйте, дорогое радио. Поздравьте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, моей бабушке, что я ее очень-очень люблю, обожаю и желаю ей только всего самого-самого замечательного. Внучка Саша. Сашечка, конечно, передаю вашей бабушке большой-большой привет, крепкого здоровья, побольше удивительных, восхитительных моментов в жизни. Далее у нас привет с любимому мужу в город Климовичи, Минчонок Сергею. Я тебя очень-очень люблю, мой милый. Сергей, это абонент МТС. 90-94, последние цифры. И еще одно послание любимой женушке Горкуновой Татьяне. Какое счастье, что ты у меня есть. Очень-очень тебя люблю, моя ненаглядная. Любящий муж Антон. Ой, такие сегодня красивые сообщения льются из ваших уст. Это не может не радовать, потому что, ну, сами понимаете, понедельник поддерживать нужно людей по полной программе. Не только поддерживать, но и баловать. Об этом тоже подумайте на досуге. Ну и я, Ира Александрова, объявляю, что «Привет в обед» заканчивается, но день на радио «Могилев» продолжается. Впереди много отличной музыки, так что...

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Конструктивный политический диалог и позитивный опыт контактов на международных площадках создают благоприятные предпосылки для развертывания полномасштабного сотрудничества Беларуси и Ганы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой в широком составе, передает Билта. Готовы делиться наработанными компетенциями в различных областях промышленности и сельского хозяйства, использовать всю палитру доступных форматов взаимодействия, заявил белорусский лидер. Беларусь готова помочь Гане в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности, заявил Александр Лукашенко, передает Белта. Вы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства и, прежде всего, механизацию сельского хозяйства, отметил глава государства. Если у вас будет интерес, мы можем вам значительно помочь в решении вашей главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности Ганы. Президент Беларуси предложил ганским друзьям присмотреться к широкому спектру белорусских машин и оборудования, передает Билта. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей, повышению уровня жизни населения, уверен Александр Лукашенко. Товарооборот Беларуси и Ганы не отвечает потенциалу двустороннего партнерства, заявил Александр Лукашенко, передает Билта. Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Гана настраивают на самое тесное взаимодействие банки и страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. Заместитель председателя КНР Хан Чжэнь на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о грандиозных планах сотрудничества между двумя странами, передает Билта. Высокий гость поблагодарил белорусского лидера за возможность встречи, радушный прием и тщательную организацию пребывания китайской делегации в Беларуси. Он также передал Александру Лукашенко искренний привет и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина. Хан Чжэнь выразил согласие с тем, как президент Беларуси охарактеризовал уровень взаимодействия между двумя странами.
1: Как вы правильно упомянули, действительно, под верным руководством глав наших государств наши отношения достигли высокого уровня. Это всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В прошлом году председатель Си Цзиньпин два раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Недавно вы специально подписали директиву, это тоже всесторонне определили вектор нашего многопланового сотрудничества, а также развития двусторонних отношений. Это в полной мере отражает ваше высокое понимание развития наших отношений, но и говорит о том, что наше сотрудничество имеет весьма стратегическое значение. Как вы правильно упомянули.
0: И в завершение. Могилев облгидромет накануне зафиксировал опасное явление. На выходных местами по Могилевской области прошли сильные дожди и грозы. За 12 часов выпала декадная норма осадков. Вечером в воскресенье жители деревни Городище Могилевского района стали свидетелями редкого атмосферного явления – сильного ливня. Ему присвоен красный уровень опасности. Это высшая степень угрозы, когда стихия может нанести серьезный ущерб. По данным гидрологического поста Городище, за 40 минут выпало 84 мм осадков. Месячная норма на весь июнь 66 миллиметров. То есть за 40 минут выпало больше месячной нормы, пояснили в Могилев облгидромете. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман и ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 25.

0: ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгона.бай и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь готова помочь Гане в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, передает Билта. Глава государства отметил, что в Гане большая численность населения, более 35 миллионов человек, и Беларусь готова помочь Гане в решении главной задачи.
1: Мы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства, прежде всего механизацию сельского хозяйства. Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны. Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в

0: Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров в Минске с президентом Ганы, передает Белта. Состоявшиеся переговоры подтвердили наличие хорошего задела на перспективу в торгово-экономической сфере по теме укрепления продовольственной безопасности в гуманитарных вопросах, таких как образование и медицина, заявил глава государства. Белорусы идут в Африку как друзья, заявил журналистам глава государства, передает Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь поддерживает президента Гана в его усилиях по восстановлению исторической справедливости и признанию трагических страниц мировой истории, которые связаны с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народов Африки. Александр Лукашенко поддержал инициативу о взаимном открытии посольств в Беларуси и Гане, передает Белта. Президент на переговорах поднял вопрос об открытии посольств двух стран. Мы поддерживаем такую инициативу, но очень хотели бы, чтобы наш совместный межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству начал свою работу. Чтобы в развитии этой работы соответствующая работа была и посольством, сказал Александр Лукашенко. Президент Беларуси предложил выработать дорожную карту сотрудничества с Ганой и создать белорусский хаб на западе Африки, передает Белта. Нам надо быстрее создать план нашего сотрудничества, такую дорожную карту, как с другими африканскими странами, по которой мы могли бы оперативно двигаться. Подчеркиваю, наш большой интерес в создании, как сказал президент Ганы, соответствующего хаба белорусской продукции на западе Африки, сказал Александр Лукашенко. И в завершение купалье с речным путешествием. Одной из необычных площадок праздника купалья «Александрия собирает друзей» станет паромная переправа через Днепр, передает официальный телеграм-канал фестиваля. 11 июля гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 25.
1: Продолжается день на радио Могилев, и за то, что держите нас фоном, вам большая благодарность. Продолжайте поддерживать огонь в глазах, а мы продолжим подкидывать вам новые проверенные временем хиты. Ира Александрова, ваша компания, всем городам вещания, мой пламенный привет.
2: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Наши хиты.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Лень — двигатель прогресса, говорили они. Мы смеялись, но продолжали лениться готовить, мыть посуду и убираться после очередного шедеврального приготовления какого-нибудь блюда. И вот случилось то, что подогреет нашу лень еще больше. Появился корм для людей. Заявлено, что 150 граммов сухого корма 3 раза в день. Это вот прям норма. И не забывайте пить достаточное количество воды. Корм идеально сбалансирован, содержит нужное количество клетчатки, витаминов, минералов, жиров, белков, углеводов. Уже через 3 недели вы заметите, что ваша кожа сияет, шерсть, то есть волосы блестят, а работоспособность увеличилась на 300%. Представьте только, да, больше никаких долгих хождений по магазинам, выбора продуктов, готовки, горы грязной посуды, никаких проблем, связанных с неправильным питанием, и, конечно, больше никаких проблем с весом, ведь на каждой пачке есть абсолютно понятная таблица, сколько корма в день нужно есть, исходя из вашего пола, возраста, веса и активности. Ну и теперь наши питомцы не будут чувствовать себя обделенными, когда у вас пир горой, а у них 20 граммов сухариков. Товарищи, давайте переставать лениться. От этого будем жить разнообразнее, тело здоровее, лица счастливее. Ну и про фон следует не забывать.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. В среду местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28. В четверг местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16. И днем плюс 25, плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Совершенно неожиданно мы уже кто 6, кто 7 часов отработал и убедились наверняка в том, что время летит очень-очень быстро. Значит, бодро и ритмично гоним дальше, чтобы вывести свое предприятие на новый уровень. Прочувствуйте свою значимость, сделайте громче и летим дальше.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Ганы в широком составе предложил ганским друзьям присмотреться к широкому спектру белорусских машин и оборудования, передает Билта. Я приглашаю ганских друзей уже сейчас присмотреться к широкому спектру машин и оборудования, которое производит Беларусь. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения, уверен Александр Лукашенко.
2: Те задачи, господин президент, которые вы сегодня ставите перед страной у себя, вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людьми. Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном импорте ваших продуктов для пищевой промышленности Беларуси и многих-многих других ганских товаров. В современном мире расстояние сотрудничеству не помеха. Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам, от незаконных санкций до военных конфликтов.
1: Визит в Беларуси, переговоры на самом высоком уровне открывают новую главу в отношениях между странами. Об этом президент Ганы Джон Драмани Махама заявил на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком составе, передает Билта. Он подчеркнул, что сейчас страны Африки вовсе не те, что были раньше во время колониализма. Они развивают отношения с другими государствами, в том числе Запада, на равных, основываясь исключительно на своих собственных интересах. Мы строим партнерские отношения, и Беларусь является именно партнером для нашей страны, отметил президент Ганы. В Беларуси первый укос трав проведен на 60% запланированных площадей. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, в стране первым укосом скошено трав на площади 839 тысяч гектаров. Сенажа заготовлена 28% от плана, сена 5%. В Могилевской области сенажа заготовлена 485 тысяч гектаров. Это 29% от плана. Происшествием в Бобруйске спасатели помогли работникам, застрявшим на высоте в строительной люльке. Об этом сообщили в МЧС. Двое строителей застряли в люльке на высоте 19 метров между этажами строящегося дома на улице Социалистической. Работники МЧС, используя автоколенчатый подъемник, спустили двух мужчин на землю. Медицинской помощи они не нуждались. И в завершение, в горках Донстарт республиканскому велосипедному пробегу, посвященному 85-летию начала Великой Отечественной войны и празднованию Собора Белорусских Святых. В течение 5 дней с 8 по 13 июня участники из всех областных центров будут двигаться к мемориальному комплексу «Хатынь», который станет финальной точкой маршрута. В составе колонны профессиональные спортсмены, любители здорового образа жизни, представители духовенства, сотрудники синодальных учреждений, а также члены православных молодежных братств. По пути следования запланированы молебны в храмах, панихиду, мемориал защитников Родины и жертвам фашизма, встречи с местными жителями. Для старта на территории Могилевской области выбраны горки. Отсюда группа спортсменов направится через Горицкий, Шкловский и Круглянский районы. Далее маршрут пройдет через Крупки и Плещеницы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, и днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 23.
3: Ну что, совершенно неожиданно, 16:03, время такое прекрасное, мы уже практически одной ногой дома, но надо показать себя на работе во всей красе, так давайте это сделаем, еще часочек, и да здравствует прекрасный вечер понедельника. Делайте громче, будем помогать вам справляться с работой.
0: Радио Могилев.

0: Кофе, пожалуйста.
1: Вам со сливками?
0: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%. Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
1: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
2: Наши хиты.

0: Ты что это сделал?
1: Заказал карту онлайн.
2: А так можно было?
1: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
4: От 11 до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8029-320-0008.
3: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Немногие могут похвастаться тем, что к лету скинули пяток кило или форму пришли. В большинстве своем народ дорвался до весенних вот этих вот вкусняшек, куличей, шашлыков и распылился. Жаль, что только не в улыбке, а вширь. Диетологи подсказали, что нужно сделать, чтобы избавиться от балласта. Рекомендации для каждого, конечно, свои, но есть общие правила. Все просто, нужно увеличить расход энергии. То есть нужна физическая активность, но и без мотивации никуда. Так что обзаведитесь компаньоном в этом вопросе и вместе пройдите этот тернистый путь. Специалисты обещают, что будет легче. Ну, а если еще и хиты фоном накрутить, громкость 100%, это, естественно, увеличит любую физическую активность. Так что в любой непонятной ситуации просто делайте громче и танцуйте.

0: сердца. Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих на посадку цветов. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80-222-70-75-41.
1: Радио «Могилев».

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Знаете, я считаю, что день у нас с вами отличный выходит, хоть рабочий, наслаждайтесь каждой мелочью, потому что именно из этих мелочей складывается день. Очередной для вас старалась Ира Александрова. В следующем часе к вам присоединится Рустам Османов, а я прощаюсь до завтра. Всех обняла, всем пока.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Мы есть в ТикТоке.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Товарооборот Беларуси и Ганы не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко завел на переговорах с президентом Ганы в широком составе, передает Билта. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Гана настраивают на самое тесное взаимодействие банки и страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. Видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование, медицина доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров политических или экспортных ограничений, заявил президент.
2: Координировать усилия сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации будет совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашения. Предлагаю, не затягивая, провести первое заседание комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам вашего визита. Мы должны иметь конкретный план совместных действий по развитию торговли между нашими странами. Я абсолютно уверен, что переговоры – это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества.
1: Президент Ганы Джон Драмани Махама пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко в гости к себе на ферму. Об этом стало известно по итогам переговоров лидеров двух стран в Минске, передает Билта. Александр Лукашенко отметил, что к этому моменту белорусские специалисты, руководители министерств посетят Гану, чтобы внести конкретные предложения по подписанию не только меморандумов, но и контрактов о сотрудничестве предприятий двух стран. Известно, что лидер Ганы хорошо разбирается в вопросах сельского хозяйства. Например, Джон Драмани Махама рассказал, что лично имел возможность оценить качество белорусской техники. Я посмотрел белорусские тракторы и понял, что это одна из самых надежных техник в мире. Подобные тракторы есть и у меня, сказал он во время переговоров. Белорусско-ганский бизнес-форум стартовал в Минске, передает Билта. В форуме принимают участие около 100 белорусских и африканских предприятий из сфер продовольственной безопасности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, которые рассчитывают установить новые деловые контакты и найти надежных партнеров для взаимовыгодного сотрудничества. Форум стал площадкой для презентации ключевых компетенций Беларуси и Ганы, обсуждения новых направлений взаимодействия и проведения переговоров между компаниями двух стран. И в завершении сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране. Сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Тем временем 17.03 на часах образовались, и теперь для многих можно вполне легально переживать жару и духоту сегодняшнего дня не на работе, а в каком-нибудь более благоприятном для этого месте. Дома, например. Включайте заодно радио Могилев, будем бороться с жарой вместе, хотя на наших волнах тоже хватает горяченького, тех самых хитов, например, что звучат для вас. Но как же тогда с жарой бороться, спросите вы? А вот так, клин клином будем выбивать. Таков мой план на сегодня до 21 часа. До этого времени с вами буду я, Рустам Османов. Всем машу приветы и желаю отличного продолжения понедельника.

0: HR для лиц старше 12 лет.
1: Новым выпуску с самыми свежими трендами одразу с ТикТока погнали. Песня Нирваны «Smells Like Teen Spirit» изноу у рекомендациях, и ее головный радок, ну, добро, все ровно забудься. Створальники контенту уставляють ее текстом понад одним кадром, где они робят все, что примушает свет замолчать. Лежать на пляже, тренируются у спортзале, находятся за городом без связи. Формат на урадці можно назвать форматом. Один клип, один радок, одно место, якое сигнализует про то, что вы отключились. Это находить в отгук тому, что все зараз стомились однольково.

А можно попробовать призвать чародейку, которая пела Бервольф, чтобы она вызвала нам дождь. Правда, смотрю, тучи и так ходят вокруг да около. И может случиться, что одному солнце в макушку жжет, а другому капает на голову дождь одновременно. И все это в границах одной Могилевской области. Ну а для того, чтобы не гадать на кофейной гуще, попадем под дождь или нет, можно послушать прогноз погоды на радио Могилев через несколько минут. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 3,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».

0: Ты что это сделал?
1: Снял наличные, без комиссии.
2: А так можно было?
1: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Новинка на радио Могилев.

0: Уж не знаю, как целый мир, а мы, все, кто радио Могилев слушает в особенности, собираемся переместиться в 18 часов понедельника. Это целое событие, поэтому отметим его музыкой. Марк Энтони и Лирик ждут нас далее в эфире радио Могилев.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Мы есть в ТикТоке.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Конструктивный политический диалог и позитивный опыт контактов на международных площадках создают благоприятные предпосылки для развертывания полномасштабного сотрудничества Беларуси и Ганы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Ганы в широком составе, передает Билта. Прежде всего, Александр Лукашенко поприветствовал на белорусской земле участников первых в истории двусторонних взаимоотношений белорусско-ганских переговоров на высшем уровне. Готовы делиться наработанными компетенциями в различных областях промышленности, сельского хозяйства, использовать всю палитру доступных форматов взаимодействия, заявил белорусский лидер.
2: Наша сила не только в экспорте продуктов питания, а в наличии полного цикла компетенций от машиностроения и удобрений до профильного образования и аграрной науки. Все это к услугам наших партнеров, в том числе в Африке. Президент Махама также познакомился с экономическими возможностями и природной уникальностью Брещины. Уверен, что история этого героического края и современные технологии предприятий, которые здесь успешно развиваются, убедили вас в наличии ресурсов сотрудничества между нашими регионами. Вас, уважаемый президент, сопровождают не только официальная делегация, но и авторитетные представители бизнеса. Рассчитываем, что белорусско-ганский бизнес-форум станет точкой отсчета для активного прямого взаимодействия деловых кругов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и развития инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики.
1: Беларусь и Республика Корея наметили ключевые шаги по активизации взаимодействия. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич встретился с послом Кореи в Беларуси Пак Ду Суном по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Собеседники наметили ключевые шаги по активизации белорусско-корейского взаимодействия. Особое внимание было уделено сотрудничеству в гуманитарной сфере. Купальское коло станет сердцем ярмарки на празднике Купалья в Александрии, передает телеграм-канал Купалье. Одной из главных точек притяжения выставки ярмарки народного творчества под покровом Купальской Берагини станет масштабный арт-объект «Купальское коло». Дополнят структуры торговые ряды и тематические зоны. Александрийская гостиная, Могилевщина, Гандлевая суполка и Кермашовый завулок, где будут представлены предприятия региона, ремесленники, индивидуальные предприниматели. В рамках ярмарки также предусмотрены концертные и интерактивные программы на сцене, работа аниматоров, мобильные группы «Фотозон», а свободное пространство будут использоваться для игровых и вовлекающих форматов. И в завершение, сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси.

0: Новиковой. Основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 20.
1: Восемнадцать часов стартовали. Рустам Османов стартовал в эфире еще с прошлого часа и до сих пор с вами. Ну что ж, оставив рабочие вопросы далеко позади, можно что-нибудь распланировать свой отдых. Но если ничего не можете придумать на ближайший час, поразмыслите о будущих летних деньках. Представьте, как укатили отдыхать на моря и другие водоемы. А чтобы проще было воображение направить в нужное русло, вот вам песня Алексея Чумакова, в которой он грозится кого-то увезти на моря.

0: А вот звезды, как и наше солнце, не только сияют, как в треке «Рио» только что на радио Могилев, а еще и выдают в космическое пространство сильнейшие радиосигналы. И ученые, если сильно постараются, то рано или поздно найдут, откуда это вещание идет. Так случилось совсем недавно. Ученые никак не могли определить источник сильнейших радиовспышек, которые они то и дело фиксировали. Но теперь все стало на свои места. Специалисты обнаружили то место, где происходят, так сказать, терки между звездами. И нет, это не шоу-бизнес. И в результате такого взаимодействия между двумя далекими звездами мы здесь, на Земле, получаем радиосигналы оттуда. Но если вас астрономия не очень привлекает, то можете ограничиться приемом сигналов от любимой радиостанции.
1: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +26.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну вот и мы как раз возьмем пример с Butterfly, то есть бабочки из названия трека Crazy Town. Как и бабочка, что порхает от цветка к цветку, так и мы под любимую музыку из часа в час легко перемещаемся. Ну или если представить, что Butterfly это стиль плавания, то тогда размашистыми движениями рук гребем в 7 вечера. Сравнение тоже подходит, потому что в Могилеве сейчас дождь и даже сверкает молния.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилёв.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на западе Африки. Об этом он заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, передает Билта. Александр Лукашенко приветствовал Джона Драмани Махаму уже в ранге президента страны, учитывая, что нынешний лидер Ганы ранее бывал в Беларуси. В данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская, как Китай или США, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место на континенте будущего, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике. Более того, ваша политика нам понятна, и мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать. Мы готовы с вами сотрудничать в области безопасности в связи с тем, что мы имеем довольно развитый военно-технический комплекс. Мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров. Но философия нашей политики в мире и прежде всего на африканском континенте очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике. Я уверен, что ваш визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений.
1: Более 1400 выпускников получили 100 баллов на централизованном экзамене по государственным языкам. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. Наивысший балл по русскому языку получил 1301 выпускник. В прошлом году 715. ЦЭ по русскому языку написало почти 48,5 тысяч человек. По белорусскому языку 100 бальных результатов получилось 125. В прошлом году 264. В ЦЭ по белорусскому языку участвовало 10,5 тысяч человек. Скан-копия бланка ответов участников появится в их личных кабинетах ЦЦТ на сайте РИКС. Бесплатные СМС-оповещения о результатах ЦЭ по госязыкам уже должны прийти всем выпускникам. В РИКС напомнили, что в сообщении содержится только предмет, балл и номер бланка. Сотрудники оперативной таможни пресекли попытку перемещения в адрес Беларуса 43 составных частей к беспилотным летательным аппаратам, пересылка которых запрещена, сообщили Белта в пресс-службе ГТК. Почтовое отправление прибыло

0: штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения. За повторное действие в течение года предусмотрено лишение свободы сроком до 2 лет со штрафом или без, напомнили в ГТК. И в завершение. Могилевская областная госавтоинспекция напомнила о правилах безопасного вождения в непогоду. Ухудшение видимости, скользкое дорожное покрытие, возможные порывы ветра могут стать причиной ДТП. Водителям следует увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и снизить скорость. Особое внимание следует уделить пешеходам, которые в условиях плохой видимости могут быть менее заметны. Пешеходам же рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде и быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
1: Начало 8 вечера с вами встречает и Радио Могилев, и я, Рустам Османов, у микрофона прямо сейчас. Ух ты, хочется сказать, как меняется ситуация. Тучи налетели, небо закрыли, дождь все вокруг намочил, и даже темно стало, как ночью. Но ничего, исправим это прямо сейчас. Разожжем пламя вместе с группой «Серебро», которой тоже мало огня.

0: бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 3,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

Когда мы слышим «чао», нас обязательно так и подмывает сказать «какао». И не делайте вид, что это не так. Я знаю, что я угадал. Ну, лишний повод поговорить об этом продукте или напитке. Тем более, что обстановка за окном вызывает такие ассоциации, чтобы сесть, может даже укрыться пледом и пить горячий какао, коротая непогоду. Но на самом деле это обманчиво в конкретно сегодняшней ситуации. Это больше осенняя тема. Однако о какао нам поговорить никто не запретит, потому что это древнейший плод, древнейший, ну, напиток нет, наверное, скорее к самому продукту относится, потому что выращивать его начали аж 3500 лет назад. А еще какао полезен для здоровья, говорят, и даже не вреден для зубов. А еще, как утверждается, какао вызывает чувство влюбленности. Вот так. Аж самому захотелось чашечку выпить. Но не сейчас. Сейчас некогда. Сейчас нас ждет дорога в Мандалай от диджея Джедая.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +26.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь. Мне холодно.

Ну что, не напугал ли вас тот мрак, который накрыл город под самый вечер? Это я преимущественно к могилевчанам обращаюсь. В других городах, может, и солнце вовсю светит. А я вот задумался. Дальше-то еще темнее станет. А не должно. Ну да ладно, посмотрим, что нам 20 часов принесут. И не только посмотрим, но еще и послушаем. А пока послушаем Филатова и Кэроса в эфире с треком «Иногда». А далее Наталья Подольская научит нас не бояться.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусы едут в Африку как друзья. Об этом глава государства заявил журналистам по итогам переговоров в Минске с президентом Ганы, передает Билта. Александр Лукашенко отметил, что до недавнего времени взаимодействие Беларуси и Ганы происходило в основном в рамках международной повестки. Позиции Минска и Аккры традиционно близки в Организации Объединенных Наций Движения Неприсоединения. Так мы вместе работаем над формированием более справедливого многополярного мироустройства. Точки зрения наших стран абсолютно совпадают, заявил белорусский лидер.
2: Мы поддерживаем президента Махаму в его усилиях по восстановлению исторической справедливости, признанию трагических страниц мировой истории, страниц, связанных с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народов Африки. Вот поэтому главной философией нашего движения в Африку

0: Работы в Африке является то, что мы не неоколониалисты, мы идем к вам как друзья. Беларусь одной из первых на площадке Генассамблеи ООН присоединилась к инициативе Ганы, признающей работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, и стала единственной европейской страной с автором соответствующей резолюции. Мы знаем, что нацизм – крайняя форма колониализма, что это такое, поэтому голос и поддержка Беларуси всегда будут на стороне Ганы и других африканских стран.
1: Беларусь и Гана заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Соответствующий документ подписан в присутствии лидеров двух стран по завершении прошедших в Минске официальных переговоров, передает Билта. Комитет займется координацией усилий сторон по наращиванию торговых связей и экономических коопераций. Заключено также межправсоглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Профильные ведомства двух стран подписали меморандум по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Ганской национальной торгово-промышленной палатой. Событиям нашего региона. Чужеродное растение золотарник канадский в Могилевской области распространился на площади 1870 гектаров. Несмотря на разъяснительную работу, которую постоянно проводят экологи, некоторые граждане по-прежнему высаживают это растение на клумбы, в палисаднике, в своих домовладениях и на прилегающей территории, приносят золотарник на кладбище, рассказала главный специалист Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Прудникова.
2: Вред от золотарника канадского для человека не столь явный, как от борщевика. Но не надо забывать, что этого растения очень мелкая пыльца, которая является довольно сильным раздражителем для людей, склонны к заболеваниям дыхательных путей. Кроме того, золотарник канадский обедняет почву, вытесняет аборигенные растения на землях, которые занимает, и активно распространяется на другие территории. Золотарник комфортно чувствует себя в наших климатических условиях, любит открытую местность, поэтому его распространение так трудно сдержать. Комитет настоятельно рекомендует граждан отнестись ответственно к выбору растения, которое высаживаете на ваших приусадебных участках, и просим отказаться от высадки золотарника канадского. В случае, если он у вас есть, до цветения скосите его и уберите.
1: И в завершение Купали с речным путешествием. Одной из необычных площадок праздника Купали Александрия собирает друзей станет паромная переправа через Днепр, передает официальный телеграм-канал фестиваля. 11 июля гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 18. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
3: Ну вот они, наступившие 20 часов на радио Могилев, и мы все в нетерпении узнать, как же они прозвучат. А прозвучат они голосами группы Black Atlas, Kelly Clarkson, Ace of Base и многих других. Ну что ж, послушаем, а я, Рустам Османов, лично готов приступить к прослушиванию.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Это был полароид от Нюши. Трудно себе представить, было даже в моей молодости, что фотографии будет так легко делать, имея при себе просто смартфон. Но теперь это обыденность. Можно и сделать фото, и тут же им поделиться с окружающими в социальных сетях. Особенно, когда на нем будет изображено нечто, не к ночи будет сказано, пугающее, непонятное и сверхъестественное. Как, например, сделала одна туристка, которая сфотографировала в Вестминстерском аббатстве на фоне витражного стекла некую зловещую фигуру. Ну и на примере такого фото можно организовать в сети горячие дебаты сторонников потустороннего и их соперников. Дебаты наверняка и разгорелись в комментариях к этому фото. Но мы в споры вступать не будем, мы просто послушаем радио, которое, к слову, тоже стало слушать проще и доступнее благодаря все тем же смартфонам. Ну вот и будем наслаждаться такими возможностями.
1: Радио Могилев.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. В среду местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 23, плюс 28. В четверг местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, и днем плюс 25, плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Зиверт опередила меня в эфире радио Могилев. Я хотел сказать примерно то же самое. Goodbye, пора говорить на сегодня. Только давайте без слез на глазах, друзья мои. Потому как 9 вечера наступает, и мне пора прощаться с вами. Компанию этим вечером вам на радио Могилев составлял я, Рустам Османов. Ну а теперь всем машу пока, желаю доброго вечера, спокойной ночи. Услышимся обязательно.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневича. Здравствуйте. Беларусь и Гана открывают новую главу сотрудничества, теперь уже в двустороннем формате. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров в Минске с президентом Гана, передает Билта. Белорусский лидер назвал переговоры продуктивными и отметил, что нынешний визит – первый на высшем уровне в истории белорусско-ганских отношений, которым 5 июня исполнилось 34 года. «Мы открываем новую главу нашего сотрудничества, теперь же в двустороннем формате». Состоявшиеся переговоры подтвердили наличие хорошего задела на перспективу в торгово-экономической сфере по теме укрепления продовольственной безопасности в гуманитарных вопросах, таких как образование и медицина, заявил глава государства.
1: Мы с президентом настроены динамично развивать взаимодействие по всем этим направлениям, ставя во главу угла экономику. Президент на переговорах поднял вопрос об открытии посольств двух стран. Мы поддерживаем такую инициативу, но очень хотели бы, чтобы совместный наш комитет, межправительственный, который мы только что создали, начал свою работу, чтобы в развитии этой работы посольством также была соответствующая работа. Флагманский проект комплексная механизация сельского хозяйства и в результате переговоров я бы добавил открытие мультибрендового центра нашей продукции в Гане, чтобы могли работать, как предложил президент, на соседние страны, страны Центральной Африки. Это еще один такой флагманский проект.
0: Беларусь готова активно содействовать росту продовольственной безопасности в Гане. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич во время белорусско-ганского бизнес-форума в Минске, передает Билта. Он особо подчеркнул, что Беларусь предлагает комплексный подход к механизации сельского хозяйства. Это не просто поставка техники, а создание сервисных центров и передача необходимых компетенций местным специалистам. В дальнейшем планируем организацию совместных сборочных производств с передачей соответствующих технологий, добавил вице-премьер. Белорусские предприятия готовы совместно с партнерами из Ганы реализовывать и другие взаимовыгодные проекты. В горках дан старт республиканскому велосипедному пробегу, посвященному 85-летию начала Великой Отечественной войны и празднованию Собора Белорусских Святых. В течение 5 дней с 8 по 13 июня участники из всех областных центров будут двигаться к мемориальному комплексу «Хатынь», который станет финальной точкой маршрута. В составе колонны профессиональные спортсмены, любители здорового образа жизни, представители духовенства, сотрудники синодальных учреждений, а также члены православных молодежных братств. По пути следования запланированы молебны в храмах, панихиды мемориалов защитникам Родины, жертвам фашизма, встречи с местными жителями. Для старта на территории Могилевской области выбраны горки. Отсюда группа спортсменов направится через Горецкий, Шкловский, Круглянский районы. Далее маршрут пройдет через Крупки и Плещеницы.

службе посольства Беларуси в России. Сладкое угощение из Беларуси попробовали свыше 15 тысяч посетителей. Свою продукцию представили Кубринский МСЗ, Минский хладокомбинат номер 2, Могилевская фабрика мороженого. Гостей ждали викторины о Беларуси, конкурсы со сладкими призами, фокусники, аниматоры и красочное шоу мыльных пузырей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 17.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Новины зараз не варто примать занадто близко до сердца. У наступстве может опынуться, что все моцно перебольшено.
3: Телец.
2: Подеи, которые теперь сдаются вельми важными, худко стратят свой масштаб.
3: Близняты.
2: Сбирайтесь силами и денежите без промороджения. Узнаю.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Могилев».

0: надо тупить. В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +26.

никогда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 9 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

9 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

Говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пуста. Только почему по ночам кукла

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

9 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

9 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.